0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Никакого радио, только музыка.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-630-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. Олви-АЗС.ру.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
2: В Чеснок на Авроре 110.
1: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
2: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
1: Подробности у администратора.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
2: Dance Radio.

0: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. А танцы, общение, яркие эмоции — все там тоже будет. Поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
1: Рекорд реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: виральный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Эй, Рональдо, скажи мне всю

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00
4: для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

гороскопу нельзя верить. Он все преувеличивает. Hey,

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22 градусов. Напоминаю тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыш – все это для тебя. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
2: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21:00.
5: Для лиц старше 16 лет. Дэн.

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и до плюс 22 градусов. И напомню тебе, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можно делать это без приемника, дома, на работе, за городом. И, кстати, если ты в Самаре, это можешь сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи радио Рекорд Самара». Если у тебя под рукой нет ни колонки, нет ни приемника, то ты легко и просто можешь послушать рекорд через приложение Radio Player. Ссылка на это приложение есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале. Качаешь приложение в разделе региона, выбирай Самарскую область и будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
4: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
5: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. В прошлых выпусках Трэш-Пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва. 0+.
3: Скажите «А»? «А»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
7: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
9: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
12: Как успеваешь? А семья?
11: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится.
13: Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
14: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
17: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
18: В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения, ну и 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». По этому поводу состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции «Радио Рекорд» из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Специально для тебя 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций, поэтому присоединяйся к нам. И, внимание, сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Успей купить, пока цены не поменялись. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
19: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Dance Radio.

0: карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями. И да, плюс 22 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, DJ Фил и MC Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции — все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Максе и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей. Рекорд,
1: реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара. Отмечаем.

0: доме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Скажите «а»?
6: А.
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
7: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор. Выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города. Планета Second Hand.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
13: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13:00 до 17:00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
15: Thank you.

0: Вредная реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями. И да, плюс 22 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции — все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения Рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды.
0: Рекорд реклама.
4: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск», Самара.
6: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
14: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
13: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
14: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
13: Подробности у администратора.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
15: Dance Radio.

0: все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Скажите «а»?
5: А.
4: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
9: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
16: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. Напоминаю тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыш. Все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
3: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. В прошлых выпусках «Трэш-пати»

слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: А.
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках.

0: если ты не в Супре.
1: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Возможна реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка.Банк.
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
13: Подробности на jackcar.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
4: Реклама.
5: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
9: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем. Фитнес. Детские и игровые площадки. Круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

случайно отправил всем знакомым голые фотки. Мало того, что стыдно, так еще и на марки с конвертами потратился.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: Скажите «а»?
5: А.
4: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера.

0: магазинах города «Планета Second Hand». Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь?
2: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
5: В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения, ну и 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». По этому поводу состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции «Радио Рекорд» из Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Специально для тебя 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций, поэтому присоединяйся к нам. И, внимание, сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Успей купить, пока цены не поменялись. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Forward реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
12: В ленте.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
0: Рекорд. Погода.
2: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+. Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: BLG. Надежность в движении.
5: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком». 18+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
2: Я тебя могу.
1: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу «Трэш-пати» в Телеграм и Макс-каналах. А еще в группе ВК «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
3: Рекорд-реклама. «Радио Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru.

0: сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Через 15 минут в эфире Рекорд Суперчарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения Рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области.
3: Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самараавто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самараавто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самараавто».
5: Рекорд реклама. Все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейдинг. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
9: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
10: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
11: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте autofinansbank.ru. АО «Автофинансбанк».

0: реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо», билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в 956-й выпуск Суперчарта. Главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 отслушиваем самые крутые композиции этой недели. Ну и, конечно же, важное напоминание. До самого масштабного электронного фестиваля страны под названием «Белая снежная королева» осталась всего лишь неделя. 3 октября на трех танцполах Ледового. Дворец королевы, осколки вечности и сад застывших снов выступают с Monkey Tunes, Мэг Волок, Айва, Алекс Юнион, Одиссей Крю, проект Юона и другие. Но главная интрига сохраняется, ведь имена двух секретных зарубежных хедлайнеров станут известны только в ночь шоу. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Не пропускаем это грандиозное событие. Ну и возвращаемся к суперчарту. 33 место здесь Тинни Гесслер с треком 125. Работа опускается на одну позицию, но пока еще в чарте.

Любителям танцевальной музыки эта мелодия хорошо знакома, да и всем остальным тоже. Следом на 31-й строчке Дали и Ян Хендриксон. Так называется «Ibiza Circo Loco». Работа опускается на 4 позиции вниз.

0: Рекорде продолжается. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Это немецкий продюсер Topic и дуэт Carte Blanche с композицией Lucky Ones. Это совместный инди-дэнс-сингл, который изначально писался как песня для живой рок-группы, и только потом Topic переработал его в танцевальный трек. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
3: Рекорд реклама. Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рынка всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
6: За спасибо я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы Спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
9: В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения, ну и 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». По этому поводу состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции «Радио Рекорд» Санкт-Петербурга, диджей Фил, МС Жан. Специально для тебя 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций, поэтому присоединяйся к нам. И, внимание, сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Успей купить, пока цены не поменялись. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. Номер 956. С вами диджей Фил. 25-я строчка. Впереди Робин Шульц и Watermat с треком Take It Slow. Работа опускается на 5 позиций вниз.
0: Рекорд Суперчарт. 25-е место.

0: Высота суперчарта рекорде. Мы дошли до 21 места. На нем разместилась композиция No Good от Anima и Style. Это переосмысление бессмертного хита от Prodigy, которое стало уже одним из самых обсуждаемых треков осени. И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: Тинни Гестер, 33 место. Новинку от Джона Кей и Артемис Триго, 32. Далее, на 31. Том Боксер, 30. На 29 свежак от Иман Бека. 28 Ербокс. Тиеста на 27 месте. Топик и Карт Бланш, 26. Робин Шульц и Ватермат, 25.

Анима и Стайла. А у нас продолжается суперчарт. Я хочу напомнить вам, что до фестиваля «Трансмиссия Портал в Москве» осталось меньше месяца. 16 октября открывается «Портал». Легендарная трансмиссия от «Радио Рекорд» превращает VK Stadium в 7 фантастических миров с грандиозной сценографией, светом и спецэффектами. Приезжают Ронски Спид, Ален Вотс, Фил, Шапов, Фонарев, Роман Мессер, Аварсоник и другие артисты. Ну а главными участниками, конечно же, будете вы. Один вечер, 7 измерений. Приходите и войдите в «Портал». 16 октября, Москва, VK Stadium. А 7 ноября фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге в Temple of Deer. Билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка. Здесь Фишер и Флоренс Арман с треком What a Life.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Рекорд Суперчарт.
9: 19-е место.

0: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И напомню тебе, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можно делать это без приемника, дома, на работе, за городом. И, кстати, если ты в Самаре, это можешь сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи радио Рекорд Самара». Если у тебя под рукой нет ни колонки, нет ни приемника, то ты легко и просто можешь послушать рекорд через приложение Radio Player. Ссылка на это приложение есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей в нашем Телеграм-канале. Качаешь приложение в разделе региона «Выбирай Самарскую область» и будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Суперчарт флешбэк.

0: Давайте вспомним треки с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Фишер. Дон Диабло и Уиз Халифа на 19-м. Тиеста, 18-е место. Карлита и Софи Такер, 17-е. На 16-м Робин Шульц. 15-е Диджей Годжа и Джейсон Дерула. На 14-м Боб Синклара Кайза. 13-е место это Кункс. На 12-м Биби Рикс и Фейтлесс.

0: Это Суперчарт на рекорде, и мы входим в десятку лучших. Здесь на 10 месте The Second Voice и DJ Dark с треком Let Me Be. Трек совершает головокружительный прыжок с 17 на 10 строчку.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Рекорд Суперчарт.
4: Восьмое место.

0: На этой неделе на первом месте. Давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: The Second Voice на 10-м. Кельвин Харрис, 9-е место. Медуза, 8-е. На 7-м Авалон Рокстон. На 6-м Аниме Джоджи. 5-е место Анатор и 54 Ultra. На 4-м Алек и Харик. На 3-м Бауз.

10 по 2 рекорд в суперчарте, и настал момент назвать лидера этой недели. А здесь, как и раньше, 956-й суперчарт выигрывает на этой неделе Эйв с треком Meet Me in the Dark. Ребята, начинающие в андеграундной сцене небольшого города Бруника на севере Италии, покоряют мировые чарты и танцполы, удерживают первую строчку уже третью неделю подряд. Поздравляем! Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления трека в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист, ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также останемся на рекорде, потому что в 9 вечера сегодня стартует Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели, а в 22:00 Виолетта начинает вечеринку в прямом эфире Радио Рекорд. Это был 956-й Суперчарт, с вами DJ Фил, берегите себя и своих близких, оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Юрий Куклачев уволил из труппы кота, который метил на его место.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет. Поэтому присоединяйся к нам, успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции, условия получения выгоды, уточняйте.
5: Рекорд реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
7: «Билджи» – надежность в движении.
8: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
9: В «Чеснок» на «Авроре 110».
8: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
9: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
8: Подробности у администратора.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет. Поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
4: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
4: Мега-утро на рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Дэнс-радио. Рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УКРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
11: В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения, ну и 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». По этому поводу состоится грандиозная тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции Радио Рекорд Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан. Специально для тебя 5 часов музыки, танцев, общения, незабываемых эмоций. Поэтому присоединяйся к нам. И, внимание, сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Успей купить, пока цены не поменялись. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.

Sport реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет! Продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет. Поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
3: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 06 05. Время быть заметным.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, продолжаем выходные на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 13. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 20 градусов. И я надеюсь, что ты не забыл, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. По этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан приедут к нам в гости. Ну а танцы, общение, яркие эмоции, все там тоже будет, поэтому присоединяйся к нам. Успей купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в телеге Макси и в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Рекорд реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы. 212-99-90.
4: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
0: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
6: BLG. Надежность в движении.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и это значит, что настало время послушать 30 клубных хитов, потому что это Рекорд Клаб Чарт. Делайте громче, мы начинаем. 30 место, новинка Party Pumping от Mugwai.
0: Рекорд

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не выйдет публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Вкусная реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Дмитрий Вегас и Могуэй, еще и Like Mike, Body Talk.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: «Билджи» – надежность в движении.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Alessa, Get Your Groove On. Далее на втором месте композиция от Anima. Именно ее мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается Prospa с композицией Good Girl. С чем мы, собственно, эту композицию и поздравляем. Напоминаю, что с вами был DJ Demixer, вы слушали Record Club Chart. И увидимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время.

В эфире главный танцевальный, стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! В ближайшие три часа будем много общаться с вами, отдыхать, танцевально развлекаться, ну и, конечно, обмениваться вашими приветами и посланиями. Отправлять вы их можете при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Обязательно делитесь и рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы. Быть может, что-то очень-очень интересное есть к этой минуте. Делитесь, я же прочитаю все ваши послания через пару минут. Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче и погнали. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: продолжаем нашу вечеринку шоу Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья. И давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми. Как всегда, хочу передать привет всем слушателям Рекорда. Также передаю привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер». Хочу всем пожелать хорошо провести последние выходные сентября. Может, уже кто-нибудь заканчивает дачный сезон. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо большое. Есть еще от Виктора, Виолетта, Светлане. Передайте, пожалуйста, привет. С удовольствием передаем. И еще есть привет Андрею Матюшину, который сегодня отдыхает. Ну и, конечно, классно проводит вечер. Желаем хорошего настроения. И вот от Надежды еще. Виолетта, вечериночки. Хорошего эфира с приключениями желает Надежда. Спасибо. Привет, как снег на голову. Пришли, пожалуйста, всем чатланам Рекорда. Я вас всех очень люблю.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд

вечеринка «Рекорд Вадим». Добрейшего вечера всем, кто вместе с нами. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем ваши приветы и послания. Есть такое от Ирины, Натальи, Юрия, Егора и Романа. Вам в этот теплый осенний вечер всем большой привет. За окном уже темно, ветер шуршит листьями, а мы тут в селе Афанасьево слушаем эфир и отдыхаем. Спасибо, что дарите нам этот вечер. Пусть он будет уютным и добрым для каждого. Лучше и не скажешь, Ирина. Как приятно, как прекрасно. Привет, Виолетта, пишет Евгений Юрьевич. Поиграем сегодня в мою игру? Евгений, ну задавай тон. Что за игра нас ждет? Поделись. Отдыхаю на даче, парюсь в баньке, слушаю рекорд. Из-за радио ловит всего 3 станции. Одна из них рекорд. Ну очень повезло. Хочу передать привет сестрам Юле и Насте, а также привет Жиру, Сметане, Стручу Ермолаеву и всем, кто слушает рекорд. Ну вы хоть подписывайтесь, от кого привет-то, друзья. Вот то ли дело Тигран. Привет, Виолетта. Всем рекордсменам хай. Давно я тут не было. За это время у меня родилась 8 сентября прекрасная дочь. Тигран, сколько вас уже, вы огромные молодцы. Мы назвали ее Эмилия. Теперь я хочу сказать, как я сильно люблю свою жену, семью Миллер Ирину, сына Миллер Эрнеста. И добро пожаловать в семью Миллер Эмилия. А как звучит, да? Сейчас они спят, а я работаю, я счастлив. Тигран, на твоем месте я тоже была бы очень счастлива. Красавчики, молодцы. Так держать. Надеемся, что скоро детки вырастут и будут тоже писать нам в эфир. Виолетта, добрый вечер, хорошего эфира. Это Светлана. Привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке. Всем чатовцам. Скоро встретимся на белой. Всем хорошего вечерочка. Ой, Светлана, вы Светлана. Ну какая вы замечательная. Замечательная Светлана. Кстати, друзья, я вот на белую собираюсь. А вы? Если вы из других городов, то приедете вы? Ну напишите нам в чат мобильного приложения Рекорд. Может быть, вы откуда-то издалека едете. Ну дайте знать. Я хоть буду в курсе, да? Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Пишите и вы ваши приветы при помощи наших мессенджеров. Рекорд, канал Телеграм, ну и также наш чат мобильного приложения Рекорд. Все, в общем, туда зачитаю через пару минут. Рекорд Пати.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭКа «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

переходить к вашим приветовым посланиям. Вот пишет Волчонок. Привет, дорогая Виолетта. Передай привет моим родственникам в Москву, моей тетушке, которая помогает мне очень сильно, моим родственникам в Ростов-на-Дону, маленькой племяннице и родным. Ну а вам, Виолетта, привет большой из Белгорода. С вами Волчонок. Всем мира. Виолетта, большой привет из города Кандалакша. Всем приятного вечера. Передаю привет Андрею и Федору. Большой и пламенный. Так, давайте дальше. Еще есть такое послание от Евгения Юрча. Виолетта, а давай сыграем в морской бой. Вообще, кто я такая, чтобы отказываться, да? Вот давайте еще вот от Светланы прочитаем. Виолетта, добрый вечер. Привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке. Всем хорошего вечерочка. Так точно, друзья. И встречаемся с вами уже в следующем часе. Напомню, что наши координаты такие. Это телеграм-канал Радио Рекорд и чат мобильного приложение Рекорд. Отправляйте все ваши приветы и послания. Зачитаю их уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд Пати.

Здравствуйте, меня зовут Виолетта Юшкина, и наши контакты такие. Это телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Переходите туда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы, послания, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш вечер в субботу. Быть может, вы на отдыхе, может быть, у вас классная компания и хочется поделиться вашим занятием. Рассказывайте непременно об этом. Зачитаю все ваши комментарии, приветы через пару минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем отдыхать. Record.

Пати. Добро пожаловать, друзья! Кто вместе с нами? Всем большой привет! Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим сообщениям, приветам, посланиям. Их сегодня довольно много, и это, безусловно, нас радует. Напомню, если и вы хотите отправить свой привет, можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И вот пишет Виктор. Привет, Рекорд! Хочу поздравить свою подружаню с ДР. Зовут Ксюша, город Тамбов. Здоровья и всего самого хорошего. Любим! Ксения, с днем рождения вас! Пусть все будет круто! Андрей пишет. Привет, Рекорд! Привет, Виолетта! Моя суббота проходит на вахте в лесу. Работаем в ночь и слушаем самое лучшее радио России. Это Рекорд. Ну, Андрюх, ну засмущал нас. Ну, спасибо. Нам очень приятно. Далее пишет Александр. Передаю привет, Виолетточка из Вологды. Счастья, удачи, хорошего настроения. Спасибо, Сашка, тебе также. Виолетта, добрый вечер. Передай всему утру привет, который, несмотря на субботний вечер, занимается... Кому привет-то нужен, скажите, пожалуйста. Поняла, УДР-2 занимается ремонтом дороги на эстакаде Москва-Сити. Всем добра, вот так-то все стало ясно. Большой вам привет, ребят, спасибо. Привет, Виолетта, передаю привет нашей группе «Макс» в Сочи. Маша, разблочь меня в личке, я хочу тебе позвонить, пишет Денис. Маш, ну давай уже там. Привет, Рекорд, хочу передать привет всем красноярцам, которые сейчас работают, от Славяна привет. Безусловно, едем на Белую из Казани, вот уже третий год, всем большой привет, увидимся обязательно. И еще привет, Виолетта, передай привет моему дорогому другу Андрею Михайлову, очень давно не виделись, надо встретиться, это Андрей. Друзья, я сегодня хочу вам вручить наш фирменный мерч «Радио Рекорд». Давайте прямо сейчас отправим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И тот, кто окажется 20-м, сегодня как раз-таки с вами и сыграем. Желаю удачи каждому. Кодовое слово «Игра» побежала читать. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: С вами я, Виолетта. Общение. Новые знакомства в Рекорд Пати.

0: Жарко эту ночь, и возвращаюсь в эфир уже не одна. Нас с нашим слушателем Владимиром, который оказался 20-м приславшим слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И сегодня, надеемся, Владимир как раз-таки и получит фирменный мерч. Но если ответит правильно на мои каверзные вопросы. Владимир, привет.
1: Доброй ночи.
0: Ну, уже через 10 минут ночи, поэтому да, доброй ночи. Владимир, рассказывай, с какого ты города?
1: Из Нижнегородской области, Нижний Новгород.
0: Замечательно. Владимир, а идешь ли ты на белую, скажи, пожалуйста?
1: К сожалению, у меня бывают планы, ничего, работа, не могу, конечно.
0: Поняла тебя. Планы, работа. Надеюсь, что фирменный мерч тебя порадует, и на следующее наше событие ты с удовольствием сможешь приехать. Итак, готов ли ты ответить на мои вопросы?
1: Конечно.
0: Вот это настрой, вот это мне нравится. Владимир как будто прям всю ночь ждал, готовился. Я думаю, что это так. Итак, Владимир, давай первый вопрос. Звучит он так. Как будет называться белая в этом году? Просто белая, первый вариант ответа. Белая снежная королева или белая снежная вьюга?
1: Снежная королева.
0: И это был несложный вопрос, он был первый, и абсолютно верный ответ нам выдал Владимир. Молодец, красавчик. За нашей белой стартует какое-то еще интересное, классное событие. 31 октября в Москве оно пройдет. И, Владимир, как думаешь, о чем идет речь? Супердискотека 90-х, пиратская станция «Рагнарёк» или же трансмиссия «Портал»?
1: Скорее всего, первое, дискотека 90-х.
0: Думаешь, да? Вот уверен на 100%. 31 октября, Москва, Викей стадиум.
1: Да.
0: И это неверный ответ, потому что 31 октября мы встречаемся на пиратской станции в Москве. Но, Владимир, у тебя сейчас будет финальный шанс. Ты готов?
1: Да. Но я, скорее всего, не буду проиграть, буду выигрывать.
0: Давай, мы сейчас с тобой попробуем, а дальше разберемся. Где же пройдет «Белая снежная королева» 3 октября в Санкт-Петербурге? На какой площадке? Итак, юбилейный. Ледовый дворец. Или же БКЗ «Октябрьский».
1: Ледовый дворец.
0: Ну вот это вот абсолютно точный ответ. Владимир, я тебя поздравляю.
1: Потому что я и так знал. Когда я слушаю «Рекорд», я всегда не думал.
0: Ты в курсе, ты в курсе. Давай тогда сейчас я тебе еще раз поздравлю и скажу, что ты выигрываешь наш мерч. И абсолютно ты сегодня поднял настроение своим присутствием здесь. И давай передавать еще кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Ну, я передаю привет тебе, Виолетта.
0: Спасибо.
1: Передаю привет Пилу, техноблогу.
0: Так, принято.
1: Именно он, конечно, помог мне разобраться по поводу обзорами со смартфонов.
0: Спасибо, Фил.
1: И плюсом еще я передаю привет всему Нижнему Новгороду. Самое главное, чтобы было хорошее настроение. И, конечно же, передаю привет своей любимой бабуле, чтобы у нее день рождения уже через 2 дня.
0: Ой, ну поздравляем с наступающим, да, днем рождения. И еще кому-то будет привет.
1: Ну, я хочу привет передать хочу всем девушкам, которые, чтобы меня все заметили в Нижнегороде, чтобы со мной познакомились.
0: Вот так вот. Вот такие вот сегодня у нас добрые пожелания, мечты. Надеемся, что все они сбудутся, эти классные мечты. А вообще, друзья, сегодня рубрика «Знакомство», да? Наша любимая с вами. Буквально через 8 минут она в эфире «Рекорда» стартует. Поэтому присоединяйтесь. Обязательно делайте погромче прямо сейчас. Мы двигаемся дальше.

0: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Здесь у нас стартует рубрика «Знакомство» на нашей вечеринке «Шоу Рекорд Пати». Прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом рассказывать о себе, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вам хотелось бы пообщаться и познакомиться. Я же ваши анкеты буду зачитывать через пару минут. Это все «Шоу Рекорд Пати», и мы соединяем сердца. Рекорд Пати.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on.

давайте зачитаем все ваши анкеты. Кто успел оставить здесь что о себе, узнаем прямо сейчас. Вот пишет Валерий. Всем девушкам и хорошего вечера или добрых снов. Валерий, ну давай немножечко о тебе тоже расскажем. Вот, например, Юля пишет. Всем привет, буду рада знакомству. Чебоксары, 40 лет. Девчоночки, а прикрепляйте свои фотографии. Доброй ночи всем, пишет Пахан. А вот Саня, смотрю, вместе с вами передаю привет. 35 годиков, с голубыми глазами и ростом 1,87 м. Санечка, рад тебя видеть. А вот пишет Павел, салют, салют. Друзья, если еще вы не поняли, что здесь происходит, у нас вечеринка шоу Рекорд Пати. И прямо сейчас мы делимся вашими анкетами, знакомимся. Ведь это все шоу Рекорд Пати и знакомимся. Переходите прямо сейчас, рассказывайте о себе, сколько вам лет, откуда вы, с кем бы вы хотели бы познакомиться, ну и, возможно, сегодня найдется ваша вторая половинка, все возможно. Давайте почитаем еще пару приветов. Вот Ксюша пишет, Виолетта, приветики, передай привет всем жителям чата Рекорд, особенно моим девочкам, любимым трио от Ксю, и я тоже еду на белую. Ксюш, ну красотка! Давайте еще, пишет Екатерина, всем привет из Каменск-Уральского, возвращаемся из Казахстана в Екатеринбург, рады вернуться назад. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Передаем. Всем привет из села Афанасьево в этот осенний вечер. За окном уже темно, ветер шуршит листьями, а мы сидим в беседке и слушаем эфир и отдыхаем. Спасибо за музыку в этот вечер. Пусть он будет уютным и добрым для каждого 100%. И еще Евгений Юрьевич вот пишет. Заждался своего друга из Норильска. Он должен был быть у меня уже с рыбой. Братец, решай скорее свои вопросы. Чем могу тебе помочь? Дуй в Калугу, в наш аэропорт. Тут тоже дела имеются. Анечке с улицы Пушкина, привет. Не выпускаю из Норильска. Виолет, спасибо за эфир. Хорошего тебе настроения. Спасибо вам. Друзья, и еще вот Надежда желает шикарной субботы всем. Вите пора спать, Денчику тоже, а остальным не спать. Действительно, все верно. Продолжаем знакомиться здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати».

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати» 24/7, на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

В эфире Рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина. И наша рубрика «Знакомство» набирает обороты. Давайте прямо сейчас переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Посмотрим, кто же желает пообщаться и познакомиться. И девчонки, и парни классные. Рассказывайте о себе как можно больше. Прикрепляйте свои фотографии. Не забывайте делиться своими какими-то интересными жизненными фактами, чтобы другие могли к вам присоединиться и тоже пообщаться на определенную тему. Вот еще есть и приветы такие, например, от Юли. Хочу передать привет Вадиму Печкову. Я тебя люблю, мой милый. Во-во-во, всем приятного вечера. Такие есть послания. И еще давайте посмотрим в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Привет вам из Челябинской области, пишет Волчонок. Здравствуйте, здравствуйте. И еще были классные приветы от Валерия. Привет, Виолетта. Передаю привет Your Call. Светлана Бандера, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Всем добрых, бодрых выходных. Давайте танцевать под рекорд. Спасибо большое, Виолетта, за отличный эфир. Спасибо вам. Добрый вечер, Виолетта. Это Евгений Юрьевич. Привет, рекорды. Конечно, мои дорогие друзья, я вас люблю. Пролетело наше лето, но солнце еще греет. Сегодня славно потрудились с пацанами в усадьбе. Поели мясо с холодненьким. Засеял ферму грибов. В общем, у нас на Кубе все отлично. Соблюдаем право на отдых и право на труд. Всем отличных, активно позитивных выходных. Привет тебе, Боксу, да? Да, и мне кажется, начался хреновый спас, еще пишет Евгений Юрьевич. Копайте, друзья, копайте, Виолет, зажигай и погнали. Спасибо. И еще вот пишет Владимир, на связи Нижний Новгород, я работаю, завтра последняя смена и дальше выходной. На этой неделе купил новый телефон. Передаю привет Виолете и Филу. И, конечно, я буду в скором времени покупать часы и записываться на права. И делаем громче с рекорд-пати, танцуем дальше. И еще очень хочется передать отдельный привет и поздравление с днем рождения Ксении. Пусть у тебя, дорогая, все будет классно в жизни. И двигайся с таким же позитивом только вперед к самым лучшим мечтам и свершениям. Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд.

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите сюда и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи, друзья, и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.